бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Гениальность, она сродни болезни. Абсолютно здоровый человек с нервной системой, как у спокойной коровы, ничего не сможет сотворить. Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах.

незабытые и в ожидании хорошего. В шелест плащей из балони и прочих вещей.

созвонились, как водится. Ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Картофельное пюре быстрого приготовления – несовременное изобретение. Практика высушивания и измельчения крахмалистых овощей для хранения и транспортировки известна еще со времен инков, то есть она появилась до возникновения

радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите колеса.

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Правила искателей.
1: Самое главное, чтобы не было поучительно. Не очень красиво, когда человек становится и поучает. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: по-прежнему.
1: Слушайте, радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Кондиционер современного типа был разработан инженером-изобретателем Уиллисом Керриером вовсе не для того, чтобы облегчать жизнь людям, а для снижения уровня влажности в типографии, так как влажность сильно ухудшала качество печати.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.

Двигаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: наши искатели.
1: Если бы на рок-фестивалях выступали ученые, то Татьяна Черниговская точно была бы хедлайнером. Татьяна Владимировна одновременно доктор биологических и филологических наук. Всю свою жизнь посвятила исследованиям устройства, работы и возможностей человеческого мозга. А еще она, как никто другой, умеет донести свои мысли до аудитории. Каждое ее появление на телевидении, каждая публичная лекция вызывает неподдельный интерес у публики. Да что там, у студентов СПбГУ, где она преподает, прогуливать ее пары не принято. Татьяна Черниговская родилась в семье советских ученых. Окончила самую престижную ленинградскую школу, где преподавали на английском языке. Подростком заинтересовалась английской филологией и уже студенткой углубилась в изучение экспериментальной фонетики. Черниговская поняла, что между лингвистикой и физиологией человека есть связь. Поэтому после гуманитарного образования поступила на биологический факультет. До конца 90-х Черниговская работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии. Параллельно вела исследования ментального словарного запаса русского языка. В 2000-м она добилась открытия в Санкт-Петербургском университете новой специальности. Кафедра начала выпускать магистров психолингвистики. Широко ее имя стало известно после появления на телеканале «Культура». Она вела несколько популярных научных передач. Зрителей подкупала манера Татьяны Владимировны говорить простым языком о сложном и не стесняться резких и бескомпромиссных суждений. Так, например, она считает, что ЕГЭ и популярные тесты на IQ вредят развитию творческой личности. Такая система скорее подойдет для подготовки будущих рабочих на конвейере. Она не разделяет увлеченность ранним детским развитием и призывает не мучить детей грамотой и счетом в раннем возрасте. Их мозг к таким нагрузкам еще не готов. Черниговская придерживается мнения, что мозг не решето, и из него ничего не просыпается. Поэтому и наполнять мусором его не стоит. Она рекомендует отказаться от плохой музыки, книг и общения с психами. А еще исключить из рациона вредную еду и напитки. Все это отравляет наше сознание и ухудшает качество жизни. А вот хорошая литература, постоянная учеба и путешествия только расширяют способности человеческого мозга и делают нас сильнее.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. 14 апреля в Южной Корее празднуют Черный день. Это так называемая альтернатива Дню Святого Валентина. В этот день одинокие корейцы надевают черную одежду и обувь, красят ногти черным лаком, идут в ресторан и едят там черную еду. Например, лапшу с черными бобами, таким образом оплакивая собственное одиночество.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: Чолпон Ата. Город-курорт на берегу Иссык-Куля. В нем проживает около 13 тысяч человек, но летом за счет отдыхающих население увеличивается многократно. Когда-то через эти места проходил легендарный Великий Шелковый Путь. Существует несколько версий происхождения названия города. По одной из них оно является результатом сложения двух слов «Чолпон» – «Венера» и «Ата» – «Отец». По другой – это искаженное имя Чопан-Ата, который считается святым покровителем овец. В основе третьей версии лежит старинная легенда. Согласно преданию, у подножия высоких гор жило большое племя кыргызов. Среди девушек племени небывалой красотой выделялась синеглазая Чолпон. Своей красотой она затмевала даже звезды. В девушку влюбились юноши по имени Улан и Санташ. Оба были храбрыми, сильными, готовыми умереть за избранницу. Поскольку Чолпон не смогла сделать выбор, Улан и Санташ сошлись в страшном поединке. Кровь текла ручьем. Юноши выбились из сил, но не сдавались. Им на помощь пришли родственники, и битва закипела с новой силой. Кровь снова потекла рекой. Чолпон металась от одного к другому, но по-прежнему не могла сделать выбор. В отчаянии девушка вырвала из своей груди сердце, и чтобы оно никому не досталось, бросила с горы на то место, где сейчас раскинулся город Чолпон-Ата. Битва тут же прекратилась. Заплакали все женщины племени. Слез было так много, что они стекали во впадину и образовали теплое соленое озеро Иссык-Куль. После смерти Чолпон большое племя разделилось надвое – Кунгей и Терскей. Первое племя поселилось на северном берегу озера, второе – на южном. А юноши Улан и Санташ превратились в ветры. Один дует с запада, другой с востока. Бывает, встречаются ветра над Иссык-Кулем, и битва начинается заново. Сражаются ветры до полного изнеможения. Потом восстанавливают силы и снова бросаются в схватку. И никто не может остановить это вечное противостояние за сердце Чолпон.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать.
1: Зрачки у статуи медного всадника сделаны в форме сердца. Голову статуи Фальконе поручил вылепить своей ученице Марианне Калло, которая, согласно легенде, через глаза призналась в любви своему учителю. У искусствоведов есть версия прозаичнее. Через такую форму мастер создает иллюзию того, что скульптура зрячая, если зритель смотрит снизу вверх. Другой известный пример статуи со зрачками в виде сердечек – Давид авторства Микеланджело.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

слушаете «Радио Искатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом сообщила ТАСС глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что в этом нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось 2-3 года. Останина также указала, что ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация изменилась. По ее оценке, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. И в завершение выпуска. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Это показало исследование онлайн-школы номер 1, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: федеральный округ.
1: Озеро Таймыр.
2: Таймыр – это не только полуостров на севере Красноярского края, но и озеро, которое в азиатской части России по величине уступает только Байкалу. Расстояние от Норильска составляет 680 километров. В 200 километрах расположено село Хатанга, до которого можно долететь только на вертолете. С советских времен на берегу озера сохранилась метеостанция. Сейчас она заброшена. До морского побережья отсюда по прямой 160 километров. Дорог нет от слова совсем. Места совершенно безлюдные, поэтому максимально привлекательны для искателей приключений. В западной части Таймыра над водной гладью возвышаются скальные острова, а на востоке находится песчаный остров, названный в честь писателя Соколова-Микитова. Всего насчитывается 10 островов. Самый большой имеет длину 4 километра. Средняя глубина составляет 3 метра, но встречаются места глубиной 26 метров. Толщина льда достигает 3 метров, однако он опасен, поскольку покрыт трещинами. Это происходит из-за того, что уровень воды зимой сильно понижается. Озеро окружают горы и тундра. Это царство вечной мерзлоты, глубина которой может достигать 400 метров. Лето холодное и короткое, а зимой столбик термометра может опуститься до минус 62 градусов. Главным украшением окрестностей озера являются жарки. Так в Сибири называют оранжевые купальницы. Не менее красив полярный мак. Повсеместно произрастают хвощ, мятлик и лисохвост. Дикие ягоды представлены брусникой и вороникой. Белыми цветками привлекает внимание куропачья трава. Из тундровых кустарников можно отметить багульник и так называемый ерник, состоящий из переплетений ивняка. В 1948 году на Таймыре нашли скелет мамонта, который обитал здесь 11 тысяч лет назад. В озере Таймыр водятся такие деликатесные виды рыбы, как муксун, сик и голец. Есть ряпушка, налим, хариус и омуль. Всего насчитывается 10 видов рыб. Самое удивительное, что биокомплекс Таймыра очень напоминает байкальский. Как он сюда попал, никто не знает. Возможно, когда-то водоем соединялся с Енисеем.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Евровагонку, пробитки, лаки. Их товары тоже здесь, в магазине Эголес.
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Эголес.
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Эголес.
3: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Форма QR-кода вдохновлена игрой в Го, которой увлекался его разработчик, инженер Масахиро Хара.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место —

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

0: обитатели планеты.
1: В разных странах мира находят древние мегалитические сооружения, называемые дольменами. Они напоминают гигантские каменные скворечники с круглым отверстием в стене. Их размеры могут достигать 2 на 2 метра, а толщина стен – до 60 сантиметров. Ученые до сих пор не могут ответить на ряд вопросов. Когда были построены эти огромные сооружения? Кем? И самое главное, с какой целью? Свои дольмены имеются и в Южной Корее. Больше всего поражает совершенство технологии строительства. Отверстия в толстых каменных плитах настолько идеальны, будто их высверлили буром с алмазной коронкой. Плиты тщательно подогнаны между собой. Между ними невозможно просунуть даже лезвие бритвы. Удивительно и то, что все найденные на планете дольмены были построены примерно в одно время, около 4000 лет назад. Корейцы называют дольмены гаиндоль. Большинство из них находится на Канхва, 5-м по величине острове Кореи. Он расположен в Западном море. Всего насчитывается 80 каменных сооружений. Официально считается, что это каменные могилы. Якобы в период Бронзового века в них хранили вождей. Дольмены с острова Канхва признаны мировым культурным наследием. Каждую осень на острове проходит необычный фестиваль. Основное действие разворачивается в парке дольменов. Посетители своими руками изготавливают каменные орудия труда, изучают устройство жилищ древних людей. Но больше всего туристов толпится у самих мегалитов. Завершается праздник красочным фейерверком. На его фоне дольмены выглядят еще более фантастично.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Максимальная высота полета пассажирских самолетов обычно составляет от 9 до 12 тысяч метров. Но некоторые военные самолеты способны подниматься на высоту более 20 тысяч метров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
6: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: «Радиоискатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

мимо жизни такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,

никогда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа перемены меня злобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая Сережка.

0: Наши искатели.
1: Артем Алискеров был обычным активным парнем из Твери, который учился, работал и с удовольствием занимался разными видами спорта. Но однажды во время плавания он заметил, что руки его не слушаются. Затем он стал ощущать нехватку сил, а потом проснулся от того, что не может дышать. В январе 2019-го ему поставили диагноз – рак крови. Артем сразу решил бороться за каждый день своей жизни и оставаться максимально активным. После химиотерапии он нахаживал тысячи шагов по больничным коридорам. Во время восстановительного периода начал заниматься с тренером и даже очень медленно и осторожно пробежал 2 забега по 10 километров. Через 3 года и 24 курса химиотерапии он вылечился. И первым делом поехал на Эльбрус. Просто подышать горным воздухом и сменить обстановку. В горах каждый день он выходил с группой на акклиматизацию, и через неделю ему предложили подняться на вершину. Артем согласился. Позже признавался, что 3 раза во время восхождения хотел развернуться назад. Но до вершины дошел, стал первым человеком в истории, который всего через 11 дней после окончания лечения лейкемии поднялся на западную вершину Эльбруса. Во время лечения Артем столкнулся с проблемой. В России острая нехватка доноров костного мозга. Люди даже не знают, что стать донором очень просто. Никаких сложных манипуляций не потребуется. Надо лишь сдать кровь. И Артем решил привлечь внимание к этой проблеме с помощью спорта. Пробежать многодневный марафон по Байкалу. Никто из спортсменов не делал такого до него. А Артем смог и установил очередной рекорд. 770 километров по льду он преодолел за 16 беговых дней. В сети можно найти фильм об этом приключении «Встань и иди». Но главное, тысячи людей по всей стране узнали об этом проекте и погрузились в тему донорства. Артем не собирается останавливаться. Он участвует в благотворительных программах, работает волонтером в онкоцентрах, рассказывает о своем опыте тем, кто только столкнулся со страшным диагнозом. Сейчас у него в планах пробежать сочинский серпантин и еще раз показать всем, что жизнь после онкологии не просто существует, но может быть еще ярче и насыщеннее.
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки догадался русский писатель Владимир Набоков. Он писал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак для улыбки. Какой-то вогнутый знак, круглая скобка на спине, которую я сейчас мог бы использовать в качестве ответа на ваш вопрос».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Тільки протягивал дверь, я промолвил в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Любит играть в бильярд, игру, которая, как и шахматы, требует тонкого расчета и твердой руки. А еще он известен в мире киберспорта. Увлечение компьютерной игрой Dota 2 однажды привело его к победе на профессиональном турнире Asus Cup в составе команды. В 2015 году он даже участвовал в главном событии года – The International – в роли статистика или статсмена. Сегодня Ян Непомнящий входит в мировую шахматную элиту. Его рейтинг – один из лучших на планете. Он продолжает выступать за ведущие клубы, участвует в престижных турнирах, пишет статьи и остается своим в мире интеллектуалов. Его стиль называют универсальным. Он одинаково опасен и в дебюте, и в эндшпиле. А еще он коллекционирует часы и остается человеком, для которого шахматы не работа, а образ жизни.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самым маленьким пассажирским самолетом считается Beechcraft Bonanza V-35, который вмещает двух человек. Его длина составляет всего 6,8 метра.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92,9 FM.
1: Существует немало примеров, когда рабочие поселки при рудниках превращались в крупные города. В 1806 году в России даже появился особый статус – горный город. На тот момент его имели только Екатеринбург и Барнаул. Первый олицетворял горнопромышленную мощь Урала, второй – Алтая. Статус горного города Барнаул получил заслуженно. В начале 18 века в этих краях открыли месторождения меди и серебра. Отцом-основателем рабочего поселка стал знаменитый горнозаводчик Акинфий Демидов. В 1739 году он заложил плавильный завод, который потом превратился в крупный город. Впоследствии в честь основателя на Демидовской площади установили Демидовский столб. Довольно быстро число жителей Барнаула перевалило за 9 тысяч человек. По сибирским меркам того времени это был мегаполис. С тех времен сохранилась горная аптека, которую построили при заводе в 1794 году. В ней продавали не только традиционные пилюли, но и народные средства на основе местных трав. Сейчас старинное здание занимает музей истории алтайского аптечного дела, где посетители обучают делать бальзамы, аптечное мыло и травяные пилюли. При аптеке действует ресторан, интерьеры которого соответствуют эпохе 18 века. Мало кто знает, что русский изобретатель Иван Ползунов именно в Барнауле построил первую отечественную паровую машину. Знаменательное событие произошло в 1766 году. Именем Ползунова названа одна из улиц города, а на проспекте Ленина перед зданием Технического университета стоит памятник изобретателю. Во времена Ползунова Барнаул был не только крупным промышленным центром, но и настоящим очагом культуры. В городе была техническая библиотека, театр, типография и первый краеведческий музей в Западной Сибири. Гордостью музея является модель пароатмосферной машины Ползунова. Модель изготовили в далеком 1825 году.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.
2: Целуями, нежными лицами.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Мутация определенных генов может иметь, на удивление, положительные результаты. Так, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Для того, чтобы обезопасить себя от укусов клеща, необходимо носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе, избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки, заправленные в носки, заявили в офисе. Там отметили, что нужно выбирать вещи светлых тонов и использовать репелленты от насекомых. После пребывания на открытом воздухе ВОЗ советует внимательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей. В организации подчеркнули, что при обнаружении этого насекомого следует немедленно удалить. Депутаты предлагают установить лимит в 10% от стоимости авиаперелета на комиссии авиакомпании при возврате или обмене билетов. Инициатива преследует цель ограничить драконовские меры авиаперевозчиков, берущих с людей до 70% стоимости билета при его возврате. Такое обращение депутат Госдумы, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев направил министру транспорта Андрею Никитину. В обращении депутата к главе Минтранса говорится, что из-за высоких цен на авиабилеты многие россияне покупают их существенно ранее запланированные поездки, а при условии возврата билетов авиакомпании взимают дополнительную комиссию в 50 или 70% от стоимости билета. И в завершении выпуска. Жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Об этом сообщает газета «Известия». Аналитики установили, что с 20 по 26 апреля расходы населения уменьшились по сравнению с прошлой неделей на 1,7%. Наиболее существенно на 22% сократились траты в сегменте бытовых услуг на ателье, химчистку и ремонт одежды. Россияне стали меньше тратить на обслуживание автомобилей и телекоммуникационные услуги. Расходы населения в маркетплейсах за неделю в целом сократились, в том числе на одежду, обувь, аксессуары и бытовую технику. При этом, отмечается в материале, россияне стали больше тратить на продукты питания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю выяснить, откуда взялось выражение «затрапезный вид». Версий, как водится, несколько. Но самое убедительное восходит к петровским временам. Одним из самых известных тогда предпринимателей был фабрикант Иван Затрапезнов. Он развернул на своей текстильной мануфактуре производство грубой, недорогой и не очень качественной ткани. Делали ее из конопляного волокна. Она имела пестрый рисунок или синюю полоску. Народ быстро забыл официальное название этого материала – пестрять – и прозвал затрапезом по фамилии владельца фабрики. Ткань эта годилась для обивки тюфяков, шитья халатов и шаровар. Но бедняки нередко использовали ее и для других элементов одежды. Так и появился фразеологизм «затрапезный вид». Он до сих пор широко используется и обозначает, что человек одет просто, недорого, а порой и неопрятно.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик».

0: «Хочу все знать».
1: Все шары для боулинга имеют одинаковый объем, однако значительно различаются по массе. Только 4 вида шаров, номера 13, 14, 15 и 16, обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Легенд. Кыргызстан. Повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход» была впервые опубликована в 1970 году. Позже ее включили в список 100 книг для школьников, рекомендованный Министерством образования для самостоятельного чтения. Повесть рассказывает о судьбе 7-летнего мальчика, который жил на кордоне заповедника на берегу Иссык-Куля. Мальчик верил в историю про мать-олениху, покровительницу рода, которую рассказывал ему дед. Согласно преданию, на берегу Енисея жило древнее племя кыргызов. Однажды вещая птица предупредила о надвигающемся несчастье, но люди не обратили на него внимания. Вскоре умер вождь племени Кулчу. Во время похорон внезапно налетели враги и перебили почти всех жителей стойбища. Спаслись мальчик и девочка, которые в это время собирали ягоды в лесу. Вернувшись домой, они не застали никого в живых. Терзаемым голодом детям все-таки пришлось обратиться за помощью к врагам. Старая женщина сжалилась и дала им мясо. Узнав об этом, злобный хан велел ей убить детей, чтобы в живых не осталось ни одного кыргыза. Женщина повиновалась и привела их на высокий берег Енисея, чтобы сбросить вниз. Неожиданно из леса вышла олениха, которая человеческим голосом сказала, что охотники убили ее оленят, и попросила отдать ей человеческих детей. Женщина с радостью согласилась. Через горы олениха повела детей на берег озера Иссык-Куль. В пути она кормила их своим молоком. Так олениха стала матерью сирот. Когда мальчик и девочка повзрослели, они поженились. У них родились двое сыновей – Алисиита и Тынымсиита. Так возник новый кыргызский род, который назвали Бугу – племя матери оленихи. Шло время, род набирал силу. Сыновья обзавелись женами, потом детьми. Все это время люди из рода Бугу поддерживали тесные отношения с оленями, которых считали своими прародителями. Бугу в переводе с кыргызского означает «олень». В настоящее время бугинцы живут в Иссык-Кульской области, на северо-востоке Нарынской области, а также в Кызылсу и на берегах реки Текес.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В США привычный нам футбол называют сокером, а термином футбол именуют игру, которую мы зовем американским футболом. Тем не менее, слово «сокер» появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «Association Football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова «association» с добавлением суффикса «er» и привело к появлению термина «soccer».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Евгений Дога. Мой ласковый и нежный зверь.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретить.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: Сатирическая книга чешского писателя Ярослава Гашека о похождениях бравого солдата Швейка пользовалась огромным успехом во всем мире. В Санкт-Петербурге главному герою даже поставили памятник. Бронзовый солдат способен исполнять мечты. Для этого следует загадать желание, потереть ему нос и наступить на ногу. Многие загадывают оказаться в Чехии, на родине Гашека. Почему? Там вкусно кормят. Чехи из любых продуктов способны приготовить блюда, которые можно охарактеризовать тремя словами – вкусно, сытно и много. К гастрономической классике относится жаркое из говяжьей вырезки под названием «Свечково на сметане». Чтобы оно получилось нежным, мясо натирают перцем, поливают лимонным соком и на сутки ставят в холодильник. Потом добавляют карамель, взбитые сливки и тушат на медленном огне. Чешская кухня немыслима без кнедликов. Домохозяйки придумали множество способов приготовления этого простого блюда. Их делают из теста или картофеля, скатывая в шарики. Могут добавить шкварки, грибы и другую начинку. Подают кнедлики с кислой капустой и жареным луком. Для придания аромата сверху посыпают тмином и петрушкой. Литературная классика представлена в легендарном трактире «У чаши» в центре Праги. Ныне это популярный туристический объект. Именно здесь разворачивались события культового романа Гашека. Сейчас, кроме пенного напитка, посетителям предлагают вырезку из говядины поручика Лукаша и картофельную лепешку подпоручика Дуба. Все очень вкусно. Чтобы не поправиться в Праге, нужно обладать очень большой силой воли.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самый длинный беспосадочный перелет на сегодняшний день совершает авиакомпания Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Перелет длится около 19 часов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: 360. Сибирский федеральный округ. Озеро Лама.
1: Лама – одно из самых глубоких озер России, которое раскинулось на плато Путорана, что на самом севере Красноярского края. От Норильска его отделяет 120 километров. Название озера, скорее всего, происходит от эвенкийского слова «ламу», что означает «большая вода». Впервые на карту озеро Лама нанес исследователь Арктики, геолог Николай Урванцев. Это произошло в 1921 году. До этого на военных картах оно было условно обозначено как озеро Давыдово. Лама имеет вытянутую форму. При длине 70 километров его ширина не превышает 10 километров. Зато глубина местами может быть более 200 метров. Фактически это каньон, заполненный абсолютно чистой и очень холодной водой. Береговая линия довольно прямая. Ее общая протяженность составляет более 200 километров. Скалистые высокие берега очень живописны. Нередко они отвесно обрываются к воде. На берегах растут лиственницы, березы и багульник. Озеро питают множество небольших рек и ручьев. Одноименной рекой Лама соединено с озером Мелким, средняя глубина которого не превышает 4 метров. Лед покрывает поверхность озера до июня, потом начинает активно таять, и к середине июля уровень воды достигает максимума. Однако уже в начале ноября снова формируется ледяной покров. К зиме его толщина достигает 1 метра. В общей сложности лед покрывает озеро около 220 дней в году. С этими местами связаны две необычные истории. После присоединения Прибалтики к СССР на берегу озера построили лагерь, в котором содержались представители руководства прибалтийских стран. А в 70-е годы в безлюдных местах в научных целях произвели 2 ядерных взрыва. Результаты исследований использовали в геологических целях. Сейчас Лама – популярное туристическое место, мечта истинных путешественников, желающих увидеть первозданную северную природу. Поскольку автомобильных дорог нет, добраться до Ламы можно только 2 путями – по воде на катере или по воздуху на вертолете.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Первой в жизни машиной автогонщика Кими Райконена была советская «Лада», которую он с отцом нашел подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «КП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовят как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, с середины апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика. А Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

радиоискатель.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня расскажу, почему талант зарывают в землю, а не прячут в шкаф или сдают в багаж. В библейские времена талантом называлась самая крупная весовая и денежная единица в Древней Греции, Вавилоне, Персии и других областях Малой Азии. И одна евангельская притча рассказывает, как хозяин перед отъездом раздал трем рабам таланты. Каждому свое количество, но каждый должен был вложить их в дело и приумножить. Два раба справились с задачей, а третий испугался, что прогорит, и хозяин его накажет. Тогда он в прямом смысле зарыл талант в землю, чтобы деньги не украли и не потерять их. По возвращении господина раб вернул талант и все равно был наказан за потерянное время и недополученную прибыль. Сейчас талантом называют способности, которые даны человеку свыше. А выражение «зарыть талант в землю» значит не использовать и не развивать свои уникальные возможности. И как ясно из притчи, воздается только тем, кто готов рискнуть и вложить талант в дело.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, райстрой, заказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Если машинист тяжелого грузового поезда попытается начать его движение резко вперед, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колеса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колес локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок, и только затем ехать вперед, приводя в движение вагоны один за другим.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Артем Дзюба. Путь Артема Дзюбы в большой футбол начинался с детского упрямства. Он родился в Москве в 1988 году и с самых ранних лет только и делал, что просил родителей отдать его в футбольную секцию. Те, кстати, видели сына хоккеистом, но бытовой расчет взял свое. Хоккейная форма стоила слишком дорого. Так, в 8 лет Дзюба оказался в академии «Спартака», которой суждено было стать его первой большой любовью и главным источником драмы на долгие годы. В основном составе красно-белых он дебютировал в 18. И сразу стало понятно, парень с ростом под 2 метра и отличной техникой самородок. Он забивал Тоттенхэма в Кубке УЕФА, выводил команду с капитанской повязкой, но отношения с тренерами, особенно с Валерием Карпиным, не складывались. Были аренды в Томь и Ростов, был скандальный инцидент с деньгами одноклубника, из-за которого Дзюбу отправили в сибирский клуб. В 2015-м, так и не договорившись со «Спартаком» о новом контракте, Артем на правах свободного агента перешел в петербургский «Зенит», знакового соперника «Спартака». Фанаты красно-белых оценили этот шаг очень драматично. Но именно в «Зените» Дзюба по-настоящему расцвел. В первом же сезоне он забил 23 мяча, штамповал голы в Лиге чемпионов и доказывал, что достоин быть лидером. В Питере он трижды становился чемпионом России, брал кубки и дважды подряд признавался лучшим бомбардиром чемпионата. Казалось, карьера вышла на идеальную траекторию. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Дзюба стал одним из главных героев сборной. Его гол испанцам в 1/8 финала, его страстная речь перед серией пенальти с хорватами – это вошло в золотой фонд российского футбола. 3 гола и 2 голевые передачи на турнире. Народная любовь. Вот он, пик. После триумфа карьера продолжалась. Он штамповал голы за «Зенит», выигрывал новые трофеи и оставался лидером. Был непростой период в Турции. Возвращение в Москву, в «Локомотив», а затем переход в тольяттинский «Акрон». И именно там, когда многие уже списали его со счетов, Дзюба совершил то, что заставило говорить о себе исключительно в превосходной степени. 9 марта 2025 года, забив свой 234-й гол в карьере, Дзюба официально стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Киржакова, который держался 12 лет. А через 10 дней его снова вызвали в сборную, где он, выйдя с капитанской повязкой, забил 31-й гол за национальную команду, снова обойдя Киржакова. В 2026-м Дзюбе исполнится 38, и он по-прежнему выходит на поле с той же жадностью до голов, что и в 20. Вокруг него всегда было много споров, но цифры упрямы. 234 гола, 2 титула лучшего бомбардира в истории страны. Это наследие, которое у Артема Дзюбы уже не отнять.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Шум моря в сувенирной морской раковине – это на самом деле шум окружающей среды, резонирующий с полостями раковины. Похожего эффекта можно добиться и без сувенира, приложив к уху кружку или согнутую ладонь. Помимо звуков извне, резонатор может усиливать также звуки из тела человека, которое в нормальном состоянии мозг отфильтровывает. Это, например, звук тока крови по сосудам.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя,

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

0: тебе читал.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
2: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
3: «Копейка рубль бережет».
4: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом тушеной говядины, рассказал гендиректор «Вкусная точка» Олег Пороев. Другой тренд – это эмоциональная составляющая, потому что гости, которые приходят к нам, ищут интересный опыт посещения ресторана. Персонификация вкуса, сочетание каких-то абсолютно несочетаемых вкусов, например, сладкий бургер или кофе с запахом тушеной говядины, что уже происходит и является трендом в определенных странах, сказал он на форуме «Альфа Саммит», перечисляя тренды общепита на ближайшие 10 лет.
3: Деньги дороги, как память.
4: Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. При этом большинство из них согласны на доплату, если разница в цене будет небольшая, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster. Интересно, что 75% россиян в период выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. 62% согласны на дополнительные расходы, если разница в цене будет небольшой. Еще 13% отметили, что отпуск, в котором не нужно принимать решения, им важнее экономии, выяснили аналитики на основе данных опроса 1000 человек.
3: Идея на миллион.
4: И в завершении выпуска продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries за минувшую неделю выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ведомствам в пресс-службе площадки. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500% по сравнению с началом месяца 220%. Наибольшую популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Минусинске на 96 FM.
1: Минусинск находится на самом юге Красноярского края. На этой же широте расположены Минск и Лондон, но климат в Сибири более суровый. Так было не всегда. Декабрист Сергей Кривцов перед отправкой в ссылку в Минусинск писал матери: «Все, которые там бывали, с восхищением говорят о том крае, называя он и здешней Италией. Климат существенно изменился после появления Красноярского и Саяно-Шушенского водохранилищ. Он стал более суровым». Кривцов был не единственным ссыльным. Помимо него в Минусинске жили декабристы Семен Краснокутский и Николай Крюков. Все они по собственной воле оказывали посильную помощь городу. Кривцов учил детей грамоте и на личные деньги построил мост через протоку Енисея. Краснокутский выстроил дом, устроил сад и огород и безвозмездно снабжал минусинцев саженцами и семенами. Крюков несколько лет содержал богадельню. Об этом можно узнать в Минусинском музее декабристов. Яркой личностью в Минусинске в те времена был купец Петр Иванович Кузнецов. В 1830-е годы в тайге нашли золото. Началась золотая лихорадка. Кузнецов, владея тремя приисками, за три года намыл 266 пудов золота. Это более 4 тонн. В центре города он выстроил целый квартал, который прозвали Кузнецовским подворьем. На проспекте Мира до наших дней сохранилась контора купца. Впоследствии Кузнецов переехал в Красноярск и трижды был городским головой. Он поддерживал дружеские отношения с декабристами и польскими ссыльными, устраивал в своем доме литературные и музыкальные вечера. Петр Иванович оплатил художнику Сурикову обучение в Академии художеств. Еще одним выдающимся жителем Минусинска был провизор и ботаник Николай Михайлович Мартьянов. В 1877 году он основал краеведческий музей и наполнил его содержанием. Мартьянову присвоили титул почетного гражданина Минусинска. Назвали его именем улицу, а перед музеем установили бюст основателя.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Перелом позвоночника может привести и к такому неожиданному последствию, как исчезновение волос на теле. Это уникальный феномен, в котором ученые пока сами не очень разобрались. Волосы растут, когда делают запрос в головной мозг и получают обратную связь. Если эта связь нарушена в результате повреждения позвоночника, волосы будут постепенно исчезать.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Основоположником отечественного автомобилестроения считается лейтенант российского флота Евгений Яковлев. В 1884 году он уволился с морской службы и занялся разработкой двигателей внутреннего сгорания. Спустя 5 лет ему удалось создать успешный образец. Вскоре началось их промышленное производство. На достигнутом Яковлев не остановился, решив создать отечественный автомобиль. В 1896 году на промышленной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый автомобиль Фрезы Яковлева, который положил начало российскому автопрому. Первый полностью советский грузовик появился в 1924 году. Это был АМО F-15. Его собрали на заводе АМО, что означает «Автомобильное московское общество». Впоследствии он станет ЗИЛом, заводом имени Лихачева. Всего было выпущено 6285 таких автомобилей. Чуть позже к ЗИЛу присоединился Московский автосборочный завод имени КИМ. Позже это завод «Москвич». Свою лепту внес Горьковский автобусный завод, который также выпускал грузовики и легковушки. Больше всего легковых автомобилей выпустил «АвтоВАЗ», который основали в 1966 году. Его знаменитые «Жигули» стали самым массовым автомобилем в СССР. 19 апреля 1973 года с конвейера сошли первые 6 машин, но уже скоро счет пошел на тысячи и миллионы. Миллионный «ВАЗ» родился 21 декабря 1973 года, 10-миллионный – в 1986 году, 30-миллионный – в 2016 году. Всего было выпущено 7 основных серийных моделей «Жигулей». Среди вазовских моделей были свои рекордсмены. Лавры победителя достались модели ВАЗ-2106. Их было выпущено 2 744 824 штуки. Он стал самым высокотиражным автомобилем за всю историю завода. Часть машин ушла на экспорт в Европу и Америку. В СССР «шестерка» пользовалась огромной популярностью среди автолюбителей. Чтобы приобрести эту модель, нужно было несколько лет отстоять в очереди. А все благодаря мягкой, комфортной, неубиваемой подвеске. Учитывая неважное состояние дорог в то время, это был серьезный аргумент в пользу выбора данной модели.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные, хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Когда человек находится в состоянии аффекта, ему для успокоения дают стакан воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питье воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм.
3: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Вокзал для двоих.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно,

0: Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Предлагаю сегодня поговорить про выражение «лезть в бутылку». Оно считается довольно молодым. В России фраза широко распространилась только во второй половине 20 века, поэтому филологи не могут точно определить ее происхождение. Но самая убедительная версия пришла из Санкт-Петербурга. Там, на острове Новая Голландия, есть здание круглой формы с круглым двором внутри. В народе его давно называют «бутылкой». Сейчас в бутылке находятся рестораны, магазины, художественные галереи, а когда-то располагалась образцовая военно-морская исправительная тюрьма. И смутьянам, драчунам и дебоширам так и говорили, мол, успокойся, не привлекай внимания полиции, не лезь в бутылку. Сейчас значение выражения немного изменилось. Теперь лезть в бутылку значит слишком бурно реагировать на что-то. Вступать в драку из-за косого взгляда, обвинять в измене задержавшегося на работе мужа или обижаться на добрую шутку.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Отец может передать свои умственные способности только дочери, и только на 50%. Мужчины наследуют интеллект от матери, который она, соответственно, получает в наследство от своего отца. Таким образом, мужчины по интеллектуальному уровню напоминают своих дедушек.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы бесконечно гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Матвей Сафонов. Матвей Сафонов родился в 1999 году в Ставрополе в семье баскетбольного тренера. Отец видел в нем спортсмена, но сомневался из-за роста. Для баскетбола маловат. Зато для футбола подошел идеально. В детстве Матвей успел позаниматься плаванием, пришлось оставить из-за гайморита. И шахматами эта любовь осталась с ним навсегда. Стратегическое мышление на поле пригодилось. В Академию Краснодара Сафонов попал в 12 лет. Семья уже тогда переехала в столицу Кубани. Жил в интернате, но не бросил учебу. Позже поступил в Кубанский университет и получил диплом педагога. Первый тренер Матвея, Александр Рубцов, к сожалению, уже ушедший, сразу разглядел в подростке талант. И не ошибся. В основном составе Краснодара Сафонов дебютировал в 2017-м в матче с Амкаром, когда основной вратарь получил травму. Тот выход Матвей запомнил навсегда. Понял, что хочет вернуться на этот уровень, и вернулся. Уже через год, став основным вратарем команды. С Краснодаром Матвей Сафонов дважды брал бронзу, однажды серебро, выходил в финал Кубка России. А в 2020 году помог клубу впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В дебютном матче турнира признали Сафонова лучшим игроком встречи. В сборной России Сафонов дебютировал в 2021 в игре с Польшей. А через две недели вышел в старте на Евро-2020 против Финляндии и отыграл на ноль. Тот матч сделал его первым номером команды. По итогам года он получил приз лучшему вратарю страны имени Льва Яшина. Летом 2024-го Сафонов перешел в Пари Сен-Жермен. 20 миллионов евро. Один из крупнейших трансферов в истории российского футбола. Контракт до 2029 года. В Париж он приехал вторым номером, но шансом распорядился сполна. Уже в первом сезоне Матвей выиграл с клубом чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. А 18 декабря 2025 года случилось то, что войдет в историю. В финале межконтинентального кубка против Фламенго Сафонов отразил 4 удара в послематчевой серии. 4 из 4. Это уникальный случай. Первый вратарь в истории ФИФА с таким достижением в финалах крупных турниров. Сегодня в 26 лет у него уже полная коллекция европейских трофеев. Вратарь из Краснодара, который в детстве играл в шахматы и боялся, что не подходит по росту, теперь собирает награды в лучшем клубе Франции. И судя по тому, как он берет пенальти, останавливаться не собирается.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Черный ящик, который находится на борту каждого самолета, совсем не черный и не очень-то похож на ящик. Ведь цвет у него по всем стандартам должен быть ярким, а форма — круглая.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. 31 июля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% три раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире, начинают формироваться новые пользовательские сценарии. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Цинхай, тибетская железная дорога в Китае, является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: На Байкале имеется много красивых мест, но есть самые красивые. К таковым относится Чевыркуйский залив, который считается вторым по величине. Его протяженность достигает 28 километров, а максимальная ширина превышает 10 километров. Залив расположен со стороны Бурятии и зажат между полуостровом Святой Нос и материком. На берег залива любят приезжать на отдых не только туристы, но и местные жители. Это связано с тем, что глубины здесь небольшие, поэтому вода летом прогревается до плюс 24 градусов, что для Байкала очень много. Такая температура позволяет купаться. Лучше всего вода прогревается на отмелях. Берег залива окаймляет песчаная полоса, чем не курорт. Но это не все. В заливе есть бухта Змеиная, где находятся термальные источники. Температура воды достигает 45 градусов. По сравнению с байкальской водичкой, это почти кипяток. В термальных ваннах можно не только понежиться, но и подлечиться, поскольку сероводородный состав воды помогает избавиться от радикулита и болезней опорно-двигательного аппарата. На берегу устроены ванны для взрослых и детей. Чтобы ощутить контраст и получить максимум удовольствия, сначала окунаются в холодный Байкал, а потом уже ныряют в горячие ванны. Помимо Змеиной есть еще несколько уютных бухт, окруженных дремучей тайгой. Вода в них настолько прозрачна, что видны каждый камушек, каждая рыбка. Местами дно залива устилает шелковый ковер из водорослей. Над водной гладью высятся 7 островов, 3 из которых имеют необычные названия – Покойницкий камень, Ковришка и Лохматый. На островах гнездится множество птиц. В Чевыркуйский залив впадает река Большой Чевыркуй. Узкой перемычкой залив соединен с небольшим озером Арангатуй. На берегу расположены поселки Монахово, Катунь и Курбулик. В заливе водится много рыбы. Рыбаки ловят окуней, сибирскую плотву и щук, вес которых превышает 10 килограммов. Но главным достоянием этих мест являются свежий воздух, чистая вода и живописные пейзажи.
0: Искатели. Россия. We'll be right back.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Число 13 в Греции считается несчастливым днем только тогда, когда выпадает на вторник. В Италии опасаются пятницы 17-го. А вот статисты Нидерландов подсчитали, что именно 13-го числа случается меньше аварий и несчастных случаев, поскольку люди более осторожны и собраны.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Кавказская пленница.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Расскажу сегодня, что же это за друг такой закадычный. Версий, как водится, несколько. Самая простая связана с устойчивым выражением «заливать закадык». Так называли чрезмерное употребление алкоголя, а закадычный друг попросту был собутыльником. Но есть и другой вариант происхождения, который кажется более близким к современному звучанию. На Руси бытовало поверье, что душа человека находится в ямке между ключицами, а кадык ее защищает. Соответственно, закадычный друг по-настоящему близкий к душе человек. Выражение «душа нараспашку», кстати, тоже связано с этим убеждением. Первоначально оно обозначало расстегнутый воротник. Считалось, что если человек открывает ту самую ямочку, где находится его душа, ему нечего прятать от окружающих. А закадычный друг как раз такой. Он, как известно, последнюю рубаху товарищу отдаст.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Слова аудио, видео и диско переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу» и «я учусь».
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: радиоискатель. Нас слушают в Курске на 92.7 FM.
1: Топонимика – наука о географических названиях. Согласно данным этой науки, в 38 городах улицы и переулки названы в честь Курска. Таковые имеются в Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Киеве, Владикавказе. В Москве помимо Курской улицы есть Курский вокзал и площадь Курского вокзала. Но пальма первенства принадлежит Орлу, где целых 4 курских улицы – первая, вторая и так далее. Курском назвали астероид, который в 1979 году открыл астроном Николай Черных. Откуда у города такая популярность? Немалую лепту внесли знаменитые люди, родившиеся в Курске. В их числе почитаемый русский святой Серафим Саровский. Когда ему было 7 лет, он упал с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора, но остался невредим. А в возрасте 10 лет заболел и увидел во сне Божию Матерь, обещавшую его исцелить. После того, как во время крестного хода мимо дома пронесли икону знамения Пресвятой Богородицы, мальчик выздоровел. Сейчас в центре города есть улица Серафима Саровского. Еще один известный уроженец Курска – изобретатель Анатолий Уфимцев. Он придумал авиационный двигатель и сфероплан – аэроплан с круглым крылом. Уфимцев разработал и установил в Курске первый в стране ветрогенератор. Аппарат исправно работал, обеспечивая электроэнергией дом и мастерскую изобретателя. Среди его ноу-хау – электрическое перо для копирования. В Курске именем Уфимцева названа улица. Уроженцем Курска является астроном-любитель Федор Семенов. Несмотря на любительский статус, ему удалось внести большой вклад в науку. Он первым в России предсказал полное солнечное затмение 1842 года. Его главным трудом являются таблицы лунных и солнечных затмений. В 1849 году, к столетию астронома, улицу Нижнюю Лазарецкую переименовали в Семеновскую. Имя Семенова носит одна из курских библиотек.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Недалеко от входа в аэропорт Стокгольм-Орландо расположен хостел, который является ничем иным, как списанным лайнером Boeing 747. На его борту оборудованы 27 комнат по 3 кровати в каждой, с удобствами на этаже, а также дорогой номер в бывшей кабине пилотов с удобствами внутри номера.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Правила искателей.
1: Всегда найдется тот, кто уже делал это до тебя. Так что главное – сделать это лучше. Адриано Челентано. Для радио «Искатель».

0: приятель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из двух частей, бикини, в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 50-х годах проходили ядерные испытания.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Центильон – это самое большое число, которое выглядит как единица с 600 нулями. Это число было записано еще в 1852 году.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Тина Тернер. Золотой глаз.

слушаете «Радио Искатель».

0: Правила искателей.
1: Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при каждом шаге вперед. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: 18 веке картофельные поля французского агронома Антуана Пармантье охраняли вооруженные стражники. Работали они только днем, а ночью удалялись, позволяя людям красть картошку. Воришки и не подозревали, что все это действо было пропагандой картофеля среди французов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется

0: слушателя.
1: Хочу все знать.
2: В 20-х годах прошлого века в обувных магазинах часто можно было увидеть флюороскопы. В американских и европейских салонах покупателю сначала делали рентгеновский снимок, а уже потом по нему подбирали товар. Но вскоре было доказано, что из-за большой дозы радиации устройство очень вредно для здоровья. И после многочисленных жалоб все аппараты были отозваны и уничтожены.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы.

Зетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь. Ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.
1: Радио «Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Во время турнира шахматный мастер должен быть воздержанным монахом и хищником в одном лице. Хищником по отношению к сопернику, аскетом в повседневной жизни.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».
3: Домой!

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-824-99 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во время верблюжьих бегов, популярного развлечения в Объединенных Арабских Эмиратах, верблюдов погоняют закрепленные на их спинах роботы с кнутами.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Гитары и гориллы.
1: Радиоискатель. Здесь и сейчас.

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Прощение – это аромат, который фиалка дарит тому, кто ее растоптал. Марк Твен, писатель. Для радио «Искатель».

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Самым большим любителем путешествий по версии книги рекордов Гиннесса является уроженец Великобритании Фред Финн. За свою туристическую карьеру он объехал 139 стран, преодолел 24 миллиона километров и 718 раз отправлялся в полет.
0: Хочу все знать. Вы слушаете «Радиоискатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Все хотят, чтобы что-нибудь произошло. И все боятся, как бы чего ни случилось. Булат Акуджава. Для радио «Искатель».
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу. Во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио «Искатель».

0: радиоискатель. Хочу все знать. Ученые смогли отследить историю появления вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. Так называемый нулевой пациент жил в Камеруне, Африка, и заразился вирусом в 1908 году, предположительно во время охоты на шимпанзе.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Счастье всегда кажется маленьким, когда ты держишь его в руках. Но отпусти его, и сразу поймешь, насколько оно огромно и прекрасно. Максим Горький. Для радио «Искатель».

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Слушайте

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов – слуховых, обонятельных и осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них гаснет.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Если я и достиг чего-то в спорте, то шел к этим достижениям тем же путем, что идет каждый мастеровой человек. И это мне дороже всего. Лев Яшин. Для радио «Искатель».
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

С тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самые надежные и ликвидные акции на бирже называют голубыми фишками. Термин происходит из казино, где голубые – самые дорогие фишки в разных играх.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель.
1: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы.

ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брат.

ресторанном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».